0: också för dig antikedon serpentem quillwerkum.
1: Ой, хорошо. Теперь бы музыки.
2: Есть музыка.